нашего ради спасения, шедшего с небес, и уводившегося от Господа и Мария, его человечшегося, распятого в жизни Понтийском Пилате и страдавшего и повиженно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего Несли Отца, и паки вернувшего за славу своими живыми мертвыми, уже царствия не будет конца, и Духа Святого Господа, воскресшего, и же от Отца исходящего,